0: тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Открыть дачный сезон в мае – это героически протопить дом 3 часа, чтобы переночевать 1 ночь и уехать обратно в город с радикулитом. Весна. Радио «Родных».

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Паскаля и Мурата Насырова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: туда никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: Подписывайся на радио родных дорог в МАКС. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз просыпаюсь.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Исторический центр Ярославля включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 93.0 FM.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Евы Польны в честь дня рождения –

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

мая я выхожу во двор, слышу запах черемухи и на секунду снова чувствую себя ребенком, у которого впереди целое лето, а не ипотека и два дедлайна. Весна. Радио родных дорог.

0: ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,6.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат супер-хиты от Светы и группы Hi-Fi. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алёшенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Алёнушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алёшенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.
1: Алло,

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Кайметов. Position number 2.

0: блатных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: 3

хит-парад главной песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Новочебоксарск, что в Чувашии, сначала хотели назвать Ильичевском.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Евы Польны в честь дня рождения.

0: в Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Беспилотники всю ночь наносили удары по Энергодару. Зафиксированы попадания в жилые дома, по машинам и блокпостам, сообщил глава города Максим Пухов. Он призвал жителей быть предельно осторожными и по возможности меньше находиться на улице. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Отражена атака беспилотников на Москву. Как сообщил около 6 часов утра мэр столицы Сергей Собянин, отражена атака еще одного БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Как отмечает сайт nsn.fm, общее количество сбитых на подлете к Москве беспилотников за ночь выросло уже до 4. Президент России выступил с видеообращением гражданам Китая. Владимир Путин записал это послание в преддверии своего официального визита в КНР. В ролике глава государства назвал председателя КНР Си Цзиньпина «давним добрым другом» и отметил беспрецедентный уровень отношений двух стран. Глава государства заявил, что Россия и Китай активно развивают контакты практически во всех сферах. Российский лидер при этом подчеркнул, что дружба России и Китая направлена не против кого-либо, а на дело мира и всеобщего процветания. Официально визит Путина в Пекин начнется сегодня и станет двухдневным. Администрация президента США приступила к рассмотрению сценария военного вторжения на Кубу. Как сообщает Политико, это происходит из-за провала попыток добиться перемен на острове с помощью жестких экономических санкций и топливной блокады. По данным издания, теперь, когда ситуация с Ираном зашла в тупик, а кубинцы оказались крепче, чем считалось в начале, вопрос военных действий стоит на повестке дня так, как никогда раньше. Отмечается, что командование США прорабатывает различные сценарии, которые выходят за рамки точечных операций по захвату конкретных лиц. Прямых рейсов из России за рубеж этим летом станет меньше. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, в июне, июле, августе можно будет улететь прямыми рейсами в 32 страны. В зимнем расписании их было на четверть больше. Сокращение связано с топливным и геополитическими факторами. Также влияют ограничения, связанные с ближневосточным кризисом. В интернете растут продажи семян и саженцев несуществующих ягод, овощей и фруктов. Там распространяются сгенерированные ИИ изображения с обещанием чуда урожая клубнично-малинового дерева, тигровой груши, черной земляники и других выдуманных растений. В общественной потребительской инициативе попросили Генпрокуратуру и МВД остановить продажи фейковых семян. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Хочешь знать, что звучало в эфире?
2: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
1: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
2: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
1: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
2: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
1: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».
3: Даже в зеркале разбитом над осколками склоняясь,

0: Никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: Добрые новости. Каждое доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и «Добрые новости». Здравствуйте. В этом году российские туристы начали все чаще проводить отпуска внутри страны. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Привела она и говорящие цифры. 86 миллионов поездок по стране против 18 миллионов за границу. На данный момент самым востребованным зарубежным направлением остается Турция. Однако даже эта страна уступает по популярности Краснодарскому краю. На стенах Казанского Кремля установили рекорд России. Самую длинную новостную бегущую строчку в нашей стране запустили в столице Татарстана. Ее длина 481 метр. Представитель Книги рекордов России зафиксировал новое достижение. Мероприятие прошло в рамках Казань-форума и официального открытия программы «Казань – культурная столица исламского мира». Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на две строчки и теперь располагается на 7-м месте в мировом рейтинге. На минувшей неделе спортсмен дошел до полуфинала турнира серии «Мастерс» в Риме. Там он проиграл первой ракетке мира и будущему чемпиону итальянцу Янику Синеру. Еще один россиянин Андрей Рублев поднялся на одну позицию. Он на 13-м месте. Россия наращивает экспорт кукурузы. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
0: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Коллеги, спасибо за фидбэк.
3: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Гусевчане или гусевцы – так называют жителей города Гусь Хрустальный.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

0: Родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» — лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Евы Польны в честь дня рождения

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. 31 мирный житель России погиб от атак ВСУ за минувшую неделю, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом говорится в докладе посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника. Всего с 11 по 17 мая от украинских обстрелов пострадали 234 мирных жителя, из них ранены 203 человека, в том числе 18 несовершеннолетних. По данным Мирошника, всего по гражданским объектам на российской территории за минувшие 7 дней украинские вооруженные формирования выпустили или не менее 3600 боеприпасов. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Президент России отправляется в Китай с двухдневным официальным визитом. Как сообщили в Кремле, программа визита будет насыщенной, а российская делегация весьма представительной. Стороны планируют принять около 40 документов, как межгосударственных, так и коммерческих. Речь идет об углублении связей двух стран в промышленности, транспорте, атомной энергетике, гуманитарной сфере. Лидеры двух стран также намерены обменяться мнениями по международным и региональным проблемам. Отмечается, что Владимир Путин едет в Пекин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Эта поездка никак не связана с визитом президента США Дональда Трампа, который посетил Китай на минувшей неделе. Страны, которые сотрудничают с Россией и Ираном, будут лишаться финансирования Евросоюза. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Если партнер поддерживает Россию или Иран, то он должен проявлять гибкость, чтобы мы могли перестроить наше взаимодействие в этом случае, отметила глава евродипломатии. При этом Каллас не уточнила, о чем именно идет речь. Делегации дружественных стран активно заявили о своем участии в предстоящем Петербургском международном экономическом форуме. Как заявил РИА Новости, директор Департамента экономического сотрудничества российского МИД Дмитрий Бричевский, в Питере будет яблоку негде упасть от представителей дружественных стран. Как напоминает сайт nsn.fm, Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. В МЧС напомнили об опасности приготовления шашлыка в плохую погоду. Правилами противопожарного режима запрещается использование открытого огня при скорости ветра, превышающей 10 метров в секунду. Более того, противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и других построек должно составлять не менее 5 метров. Использование открытого огня также запрещено при неблагоприятных или опасных погодных условиях, связанных с сильными порывами ветра. А популярный телеграм-канал radio.nsn перелетел в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: из сборника «Союз номер 9». 1993 год.
1: Алена Апина. «Танцевать до утра».

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Подписывайся на радио родных дорог в Макс. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Ных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Россия значительно нарастила экспорт кукурузы. С июля прошлого года по апрель этого объем зарубежных поставок зерновой культуры достиг чуть более 4,5 миллионов тонн. Этот показатель более чем в полтора раза превысил результат аналогичного периода предыдущего сезона. Рост экспорта специалисты связывают с высокой урожайностью и расширением экспортных квот. Кейск и Керчь вошли в список самых экономных направлений для майского отдыха. Аналитики сервиса бронирования отелей и квартир Твил назвали самые выгодные направления. На первом месте Ейск. Средняя стоимость ночи тут составляет 2200 рублей. Керчь всего на 100 рублей дороже. На третьем крымский курорт Бахчисарай. Также сэкономить можно и в Евпатории, Судаке, Феодосии, Алупке. Сотрудники аргентинской радиостанции случайно пригласили в студию уролога вместо уфолога для разговора о существовании инопланетян. Во время эфира ведущие представили гостя как исследователя НЛО Мариана Коэна и спросили, где он учился на уфолога. В ответ мужчина заявил, что работает урологом. После этого ведущие рассмеялись и решили продолжить разговор. Уролог заметил, что допускает существование НЛО, но точного ответа у него нет.
1: Средства у нас есть. У нас ума не хватает.
0: Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
2: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
7: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
8: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
3: В переводе с чувашского языка город Канаш значит совет.
9: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 103,6.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Российские средства ПВО за ночь сбили 315 украинских БПЛА над регионами страны. Как говорится в сводке Минобороны, средства противовоздушной обороны перехватывали и уничтожали беспилотники самолетного типа над территориями 16 областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Обломки сбитых беспилотников в Ярославле попали в промышленный объект. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, регион подвергся массированной вражеской атаке БПЛА под утро. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет, уточнил Евраев. Он также отметил, что перекрытие перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой в Ярославле снято. В Госдуме связали рост детского ожирения с доступностью гаджетов. По словам члена Думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Ларионовой, детское ожирение в России становится проблемой, связанной в том числе с малоподвижным образом жизни из-за гаджетов. «Грудной ребенок практически на горшке уже держит в руках смартфон», — сказала депутат. Также причинами детского ожирения она назвала неправильный рацион, в том числе доступ детей к сладостям и проблемы в организации школьного питания. Спрос на курьеров в России за год увеличился почти в 3 раза. Сейчас число предложений составляет почти 32 тысячи. По данным исследования, результаты которого публикует РИА Новости, также выросло число вакансий и для кладовщиков. Работодатели разместили порядка 16 тысяч предложений за месяц. Кроме того, продолжает расти спрос на водителей. Число вакансий увеличилось на 3% и составляет около 24,5 тысяч. Эксперты говорят, что популярность онлайн-торговли и развитие сервисов доставки продолжают стимулировать спрос на персонал в логистике на всех этапах работы – от складской обработки до доставки заказов клиентам. Рособорнадзор выпустил памятку о нарушениях при сдаче ЕГЭ. Выпускника могут удалить из пункта проведения экзамена за то, что он выполняет задание не самостоятельно, общается с другими сдающими или имеет при себе средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы и письменные заметки. Удаление также грозит за попытку вынести из аудитории черновики и экзаменационные материалы. Всем, кто находится в пункте проведения экзамена, запрещено передавать ученикам ЕГЭ шпаргалки и другие вышеупомянутые предметы. Основной период сдачи единого госэкзамена стартует 1 июня. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то

Майский загар – это когда ты весь день провел на солнце, а к вечеру у тебя покраснели только нос и левое ухо. Весна. Радио родных дорог.

0: Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Судак – крымский город-курорт, который помимо моря и пляжей радует туристов и невероятной природой, и рядом исторических достопримечательностей. Вы удивитесь, но когда-то полуостров принадлежал итальянцам, а точнее его часть. Отвоевав территорию Золотой Орды, они на вершине горы построили цитадель – замок Святого Ильи и обнесли поселение земляным валом. Сегодня внутри Генуэзской крепости газон с кузнечиками, а также оборонительные стены и 21 башня. Еще один занятный объект – сквозной грот. Он расположен между Голубой и Синей бухтами, вблизи Судака. Его длина 77 метров, а высота до 17. Форма напоминает узкий готический туннель. Покорите и Сокол. По сути, это гора – древний коралловый риф, а высота – 474 метра. Для неопытных туристов по силам будет северный склон. По нему проложены специальные пешие маршруты. Вершина Сокола – одна из лучших смотровых площадок полуострова. Набережная Судака считается одной из самых красивых в Крыму. Она тянется вдоль всего побережья. Последние годы она сильно похорошела. Променад выложили красивой плиткой, поставили новые фонари и скамейки. Здесь есть детские площадки, работают и рестораны, и более демократичные столовые. Неподалеку и Кипарисовая аллея. Самая знаменитая и популярная у туристов улица города. Свое название она получила не случайно. Высокие стройные кипарисы растут по обеим сторонам улицы. Добраться до Судака можно на автомобиле или ЖД-транспорте.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Город Советск. Самый северный и второй по численности населения город в Калининградской области.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и Ларисы Черниковой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Олег Виноградов. Здравствуйте. Российские войска проводят учения по подготовке и применению ядерных сил, как сообщили в Минобороны. Учения продлятся до 21 мая. В ведомстве уточнили, что к участию привлекут ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование дальней авиации, части сил Ленинградского и Центрального военных округов. Также будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного в Белоруссии. Всего в учениях задействуют более 64 тысяч человек личного состава и свыше 7800 единиц вооружений, в том числе ракетные пусковые установки, авиацию, корабли и подводные лодки стратегического назначения. 9 пассажирских поездов в Таврии задерживаются в пути на утро вторника, как сообщает компания-перевозчик. После приостановки движения по Крымскому мосту в ночь с 17 на 18 мая с опозданием следуют поезда в сообщении между Крымом и городами материковой части России. Максимальная задержка в пути составляет 10 часов, однако время может измениться. Отмечается, что пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4 часов, получают воду и питание. Более 84 тысяч граждан обратились в медучреждения из-за укусов клещей с начала сезона. По данным Роспотребнадзора, недели ранее было порядка 40 тысяч пострадавших. Таким образом, за последние 7 дней число обращений выросло почти вдвое. Александр Бутягин возглавит археологическую экспедицию Эрмитажа в Восточном Крыму в этом сезоне. О планах вернувшегося в Россию после освобождения из польской тюрьмы историка и археолога сообщила директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Керчи Татьяна Умрихина. В беседе с РИА Новости она уточнила, что Бутягин проведет экспедицию на Мирмекий на мысе Карантинный. Как напоминает сайт nsn.fm, российский ученый был задержан в декабре прошлого года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. Бутягина освободили из тюрьмы в рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Он вернулся в Санкт-Петербург 1 мая. Летние каникулы для школьников невыпускных классов в этом году начнутся 27 мая. Таким образом, они будут на 5 дней дольше обычного. Это связано с рекомендацией Минпросвещения завершить учебный год 26 числа, чтобы подготовить пункты приема экзаменов. В Минпросвещении уточнили, что единые даты будут способствовать организации итоговых школьных мероприятий, обеспечению мер безопасности при их проведении. Помимо прочего, это должно избавить родителей и детей от переживаний о том, что в какой-то школе каникулы начинаются на день раньше. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: «Годы России». Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: Студия радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Табасараны или табасаранцы – один из лезгинских народов, который проживает на юго-востоке Дагестана. Табасараны – коренной народ южного Дагестана. Согласно последней переписи, в нашей стране проживают 152 тысячи представителей данного этноса. Табасаранский язык относится к нахскому дагестанской семье. И его даже включили в Книгу рекордов Гиннесса. Язык признали одним из наиболее сложных в мире. Помимо многообразия диалектов, в табасаранском литературном языке представлено, внимание, 48 падежей. Лексический состав языка значительно обогащен заимствованиями из арабского, русского и азербайджанского языков. Ислам укоренился в регионе во время арабского нашествия. Но древние языческие культы сохраняются в ряде традиций этноса и сегодня. Традиционное жилище табасаранцев включало в себя жилье, хлев для скота и сарай для сена. Дома строились в основном одно- и двухэтажные с плоскими крышами. Основными строительными материалами служили камень и глина. А вот основные занятия народа – это земледелие, в некоторых местах и садоводство, и, конечно, скотоводство. Важная традиционная отрасль хозяйства – производство ковров. И сегодня это визитная карточка Дербента. Считается, что по качеству нанесения орнамента изделия не уступают легендарным персидским. Традиционная пища – растительное и мясо молочное. Основное блюдо – хинкал. Готовят также пироги с начинкой из дикорастущих трав, творога и яиц. Мясо едят в сыром, вареном и в жареном виде. И сегодня прощаюсь с вами на табасаранском. Геже хайр ипшри.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
5: Абразивный завод города Луга обеспечивает инструментами всю Россию.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,6 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: железных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: колечко на память.
1: Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Евы Польны в честь дня рождения.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорогах.

Я каждый раз удивляюсь, как быстро заканчиваются праздники и как медленно заканчивается майонез после шашлыков. Весна. Радио «Родных дорог».

студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте! Белорусская группа «Лепреконсы» подарила нам один из самых ярких хитов 90-х. Удивительно, но вроде бы случайный набор слов на самом деле вовсе не такой бессмысленный. Коллектив сформировался в далеком 1996 году. Тогда 16-летний музыкант Илья Митько решил создать собственный рок-бэнд. Деньги на первые инструменты и оборудование Митько со своим приятелем заработали на стройке. Ну а наша композиция вошла в трек-лист альбома «Нам с тобою было супер» в 1999-м. Интересно знать, пластинка представляла собой переиздание сборника «Человек идет и улыбается». Он вышел 2 годами ранее.

0: Бой.
1: Удивительно, но странные слова из припева не просто набор букв, а название аттракционов в Минском парке. Так, при работе над текстом будущего хита Митько планировал отдать готовый трек руководству парка, чтобы его включали с колонок для посетителей, а летом взять группу и сыграть композицию уже вживую со сцены. Но из 12 треков альбома на всю страну прогремел тот, который был записан исключительно для одной локации. Сначала песня попала в ротацию местных радиостанций, затем в КВН. Сборная Белорусского государственного университета сделала на ее основе запомнившийся зрителям юмористический номер. И это сильно продвинуло композицию. Она стала набирать популярность в России.
2: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
1: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный.

0: Город Александров – туристический центр на Золотом кольце России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Вячеслава Бутусова и Шуры. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: qui Udi.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. ВСУ планирует запускать беспилотники в сторону России с территории стран Балтии. Об этом заявили в службе внешней разведки. Как говорится в релизе российской спецслужбы, Киев не собирается ограничиваться использованием воздушных коридоров стран Балтии.

С территории этих государств планируется запустить беспилотники. В частности, по данным СВР, киевские власти убеждают Латвию, что точное место запуска определить будет невозможно. Координаты центров принятия решений на территории Латвии хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от возмездия, предупредили в службе внешней разведки России. Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Якутии. Как сообщили в МЧС по региону, самолет вылетел из населенного пункта «Теплый ключ» и приземлился неподалеку в лесном массиве. На его борту находились 8 человек. После аварийной посадки поступило сообщение о координатах воздушного судна и выходе пассажиров из леса в сторону аэродрома вылета. Установлено, что Ан-2 патрулировал пожароопасную обстановку. Вынужденная посадка произошла из-за отказа двигателя. Правила установки видеокамер на железнодорожных переездах будут пересмотрены. В новой редакции правил Минтранса главным условием установки названы 2 или более ДТП, произошедших в течение года на переезде. Если происшествия отсутствуют, то камеру разрешат выключить или демонтировать. В РЖД, в ведении которого находится более 10 тысяч переездов, поддержали правила, отметив, что установка камер должна быть экономически оправданной. Постановление должно вступить в силу с 1 марта 2027 года. Мост на Сахалин нужен для страны, это подтвердил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин. При этом он отметил, что под такие проекты нужно создавать новый инструмент финансирования. «Только за счет бюджета строить такие проекты будет крайне тяжело», — пояснил вице-премьер. В пример он привел опыт Китая, где Центральный банк страны выдает займы регионам, которые реализовывают различные инфраструктурные проекты. Как напоминает РИА Новости, в конце апреля президент России заявил, что мост на Сахалин нужно построить, несмотря на его высокую стоимость. Всемирная организация здравоохранения выявила более 500 случаев подозрения на лихорадку Эбола и 130 с летальным исходом.

0: поиске 3 латинские буквы NSN и нажимаете кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Вы слушаете главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Шурпа – заправочный суп или мясной бульон у тюркских народов, который получил распространение на Востоке. Любим он и в ряде регионов нашей страны. Шурпа, по сути, это жирный насыщенный бульон из баранины или говядины. Он заправлен крупно нарезанными овощами – картофелем, морковью, большим количеством лука, помидорами и зеленью. Нередко используются и фрукты, например, яблоки или даже сливы. Суп встречается везде – от Алтая до Молдовы. Но рецепты сильно отличаются. Например, в Средней Азии популярен вариант, когда мясо и овощи сначала обжариваются, а потом заливаются водой и 2 часа тушатся для большего вкуса. В советские годы кулинары из Узбекской ССР познакомили всех с наваристой шурпой. Ее подавали и в столовых, и дома на обед. Готовили в основном из говядины. Такой рецепт можно найти, кстати, в знаменитой книге о вкусной и здоровой пище. Тут хозяйкам предлагали добавлять в суп томатную пасту. Вообще же шурпа в переводе с арабского означает суп. В молдавской кухне он, например, известен как чорба, а в чувашской – шурпе. В каждой стране есть свои особенности приготовления. Например, в Туркменистане суп делают с рыбой, а в Молдавии – на квасе. Важный ингредиент любой шурпы – свежая зелень. Практически в каждом регионе в состав супа входит петрушка, укроп или ароматная кинза. И, наконец, у всех народов шурпа – это знак гостеприимства и символ заботы и тепла.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
4: Название города Кинешма с финно-угорского можно перевести как «глубокая темная вода».
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,5 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: помощью родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Евы Польны в честь дня рождения.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: тебя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: Майская поездка на дачу – это ритуал. Открыть сезон, проклясть комаров, которые родились раньше тебя, и потерять ключи от дома где-то в грядке. Весна. Радио родных дорог.
1: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как не заснуть за рулем? И сходу совет номер один, крайне удивительный. Создать некомфортную обстановку в автомобиле. Один из автоэкспертов метко заявил, что люди порой засыпают за рулем автомобиля, но никогда не дремлют на мотоцикле. Действительно, в современных машинах уровень комфорта крайне высокий. Так можно открыть окно, и поток воздуха начнет бодрить вас почти так же, как если бы вы ехали на мотоцикле. Да и сильный шум в салоне гарантирован. Спинку водительского кресла лучше установить вертикально. В таком положении неудобно сидеть, но проще концентрироваться. Еще один хороший способ взбодриться – съесть что-нибудь кислое с ярко выраженным вкусом. Подойдет лимон, апельсин, грейпфрут или зеленое яблоко. Следующий вариант приятный – разговаривать с попутчиком. Ну а если все перечисленные варианты исключены, то отличным решением будет остановиться и поспать 20-30 минут. После сна желательно совершить короткую пробежку, сделать приседания, отжимания и другие бодрящие упражнения. А перед возвращением в салон умыться холодной водой. И, конечно, лучше всего перед поездкой хорошо выспаться.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
6: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
7: Летчик Юрий Алашеев, родившийся в городе Инза, проводил испытания первого в мире реактивного пассажирского самолета Ту-104.
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,2

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Понятных дорог.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и мистера Кредо. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: в Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Ключевые мировые кризисы будут обсуждаться в ходе визита президента России в Китай. Как сообщил замглавы российского МИД Андрей Руденко, у поездки Владимира Путина в Пекин очень широкая переговорная повестка. Она включает как двусторонние вопросы, так и международные темы. Дипломат также не исключил обсуждение итогов визита президента США Дональда Трампа в Китай на прошлой неделе. Как отмечает сайт nsn.fm, президент России отправляется в Китай с двухдневным официальным визитом. Как сообщили в Кремле, программа поездки будет насыщенной, а российская делегация весьма представительной. Стороны планируют принять около 40 документов, как межгосударственных, так и коммерческих. Отмечается, что Владимир Путин едет в Пекин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. 5 человек погибли при опрокидывании лодки на Байкале. По информации МЧС, в аэролодке находились 18 человек. Спасено 13 из них, в том числе ребенок. Один пассажир получил травму и был госпитализирован. На месте работали 30 спасателей и 11 единиц техники. ЧП произошло вблизи села Турка в районе скалы Черепаха в Бурятии. На борту аэролодки, которая принадлежит туроператору «Кристальный Байкал», были туристы из Московской области. Следователи возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правительство выделит 5 миллиардов рублей на развитие паромного сообщения между портами Керчь и Кавказ. Как сообщает Кабмин, субсидии направят в научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс. Это учреждение обеспечивает работу паромов, которые курсируют через Керченский пролив между полуостровом и материковой частью. Маркетплейсы блокируют карточки продавцов выдуманных семян и саженцев. Площадки Озона и Wildberries проводят внутренние проверки и сверку с утвержденным перечнем семян, допущенных к реализации на рынке. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службах маркетплейсов. Ранее в СМИ появилась информация о том, что на онлайн-площадках продают семена и саженцы ягод, овощей и фруктов с генерированными ИИ изображениями. Садоводам предлагают чудо-урожай клубнично-малинового дерева, тигровой груши, черные земляники, фиолетового крыжовника, красно-белых помидоров и других выдуманных растений. Власти японского зоопарка, где живет макак Панч, планируют ввести запрет на фото- и видеосъемку. В минувшее воскресенье полиция города Итикава арестовала двух иностранцев, один из которых залез в вольер, где живут японские макаки, в том числе Панч. Второй гость снимал все на видео. Сейчас власти Итикава

0: рассматривают полный запрет на съемку обезьяний горки. А популярный телеграм-канал radio.nsn перепрыгнул в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Аленушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алешенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.
1: Алло.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Реклама. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить джина. Табачная дымовая шашка «Джин». Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка «Джин Крысогон». Гуманное решение против крыс и грызунов.
1: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
2: В Астрахани появился один из первых трамваев в России. Построила его бельгийская фирма в 1900 году.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.0 FM.

радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

5 минут. Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют 3 самых ярких хита Евы Польны в честь дня рождения.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

праздники – это когда ты планируешь шашлыки на природе, но природа планирует дождь, ветер и твое одеяло на диване. Весна. Радио «Родных домов».

0: Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Судак – крымский город-курорт, который помимо моря и пляжей радует туристов и невероятной природой, и рядом исторических достопримечательностей. Вы удивитесь, но когда-то полуостров принадлежал итальянцам, а точнее его часть. Отвоевав территорию Золотой Орды, они на вершине горы построили цитадель – замок Святого Ильи и обнесли поселение земляным валом. Сегодня внутри Генуэзской крепости газон с кузнечиками, а также оборонительные стены и 21 башня. Еще один занятный объект – сквозной грот. Он расположен между Голубой и Синей бухтами, вблизи Судака. Его длина 77 метров, а высота до 17. Форма напоминает узкий готический туннель. Покорите и Сокол. По сути, это гора – древний коралловый риф, а высота – 474 метра. Для неопытных туристов по силам будет северный склон. По нему проложены специальные пешие маршруты. Вершина Сокола – одна из лучших смотровых площадок полуострова. Набережная Судака считается одной из самых красивых в Крыму. Она тянется вдоль всего побережья. Последние годы она сильно похорошела. Променад выложили красивой плиткой, поставили новые фонари и скамейки. Здесь есть детские площадки, работают и рестораны, и более демократичные столовые. Неподалеку и Кипарисовая аллея. Самая знаменитая и популярная у туристов улица города. Свое название она получила не случайно. Высокие стройные кипарисы растут по обеим сторонам улицы. Добраться до Судака можно на автомобиле или ЖД-транспорте.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Коллеги, спасибо за фидбэк.
5: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: В Зарайске стоит усадьба семьи Достоевского.
6: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 94

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и Вячеслава Бутусова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия учтет усиление совокупного ядерного потенциала НАТО в военном планировании, предупредил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам Рябкова, такое усиление по факту происходит в результате действий Европы по развитию собственных ядерных возможностей в дополнение к американскому зонтику. Как заявил замглавы МИДа ТАСС, Россия рассматривает в том числе действия Франции в рамках стратегии передового ядерного сдерживания. По оценке Рябкова, стратегические риски лобового столкновения НАТО с Россией возрастают, а последствия этого будут катастрофическими. Силы противовоздушной обороны Эстонии впервые самостоятельно сбили беспилотный летательный аппарат предположительно украинского происхождения, утверждает министр обороны Балтийской республики Ханна Певкур. Ранее в Эстонии объявлялась воздушная тревога. Как подчеркнул глава Минобороны, Эстония не давала Украине разрешения на использование своего воздушного пространства для запуска дронов. Певкур сообщил, что уже связался со своим украинским коллегой Михаилом Федоровым и обозначил ему позицию Таллина. Глава Минобороны Украины, по словам эстонского министра, извинился за это происшествие. В России разработали мобильный спутниковый комплекс, который позволит пользоваться высокоскоростной связью в любой локации, в том числе на удаленных промышленных объектах, в экспедициях, зонах ЧС или на временных площадках. Система, включающая портативную базовую станцию «Мегафон» и спутниковый терминал, может размещаться на транспортных средствах или на открытой местности. Передачу сигнала обеспечит с низкоорбитальных спутников на инфраструктуру мобильного оператора. Это первое в России подобное решение, отметили представители «Мегафона». Его презентация прошла на конференции ЦИФ. Цифровая индустрия промышленной России. Государственный учебник по физкультуре разрабатывается для российских школ. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе общения с учителями физкультуры в рамках первого Всероссийского съезда. По словам министра, каждая спортивная федерация сможет принять участие в реализации школьных программ. Они утверждены по всем основным видам спорта. Как отметил Кравцов, в школе закладывается основа здорового образа жизни, поэтому физкультура не менее важна, чем предметы, которые входят в единый государственный экзамен. Картина Алексея Саврасова «Летний пейзаж» продана в Москве за 29 миллионов рублей. Это рекорд торгов аукционов «Дом Литфонд». Общие продажи живописи, графики и декоративно-прикладного искусства превысили 40 миллионов рублей. Данное полотно относится к позднему периоду творчества Саврасова, когда у него возникли проблемы со зрением, а также не было средств на профессиональные материалы. Тогда мастер намеренно работал в небрежной манере. Именно эта свобода выразительных средств сделала поздние работы Саврасова уникальным явлением. Одно предвосхитило поиски лирического направления в русском пейзаже. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Max.
1: Национальная служба новостей.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: «Народы России». Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: Студия радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Табасараны или табасаранцы – один из лезгинских народов, который проживает на юго-востоке Дагестана. Табасараны – коренной народ южного Дагестана. Согласно последней переписи, в нашей стране проживают 152 тысячи представителей данного этноса. Табасаранский язык относится к нахскому дагестанской семье. И его даже включили в Книгу рекордов Гиннесса. Язык признали одним из наиболее сложных в мире. Помимо многообразия диалектов, в табасаранском литературном языке представлено, внимание, 48 падежей. Лексический состав языка значительно обогащен заимствованиями из арабского, русского и азербайджанского языков. Ислам укоренился в регионе во время арабского нашествия. Но древние языческие культы сохраняются в ряде традиций этноса и сегодня. Традиционное жилище табасаранцев включало в себя жилье, хлев для скота и сарай для сена. Дома строились в основном одно- и двухэтажные с плоскими крышами. Основными строительными материалами служили камень и глина. А вот основные занятия народа – это земледелие, в некоторых местах и садоводство, и, конечно, скотоводство. Важная традиционная отрасль хозяйства – производство ковров. И сегодня это визитная карточка Дербента. Считается, что по качеству нанесения орнамента изделия не уступают легендарным персидским. Традиционная пища – растительное и мясо молочное. Основное блюдо – хинкал. Готовят также пироги с начинкой из дикорастущих трав, творога и яиц. Мясо едят в сыром, вареном и в жареном виде. И сегодня прощаюсь с вами на табасаранском. Геже хайр ипшри.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Первые названия подмосковных луховиц – глуховичи.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95.1

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Группа «Комбинация». Два кусочка колбаски.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа Бандера!
2: Всем привет, это Ёлка!
3: Всем привет, мы группа Блестящие!
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово! Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

детстве май был генеральной репетицией лета, а сейчас это просто месяц, когда я особенно остро чувствую, что качели во дворе стали ниже, а работать надо больше. Весна. Радио родных дорог.

Все родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Белорусская группа «Лепреконсы» подарила нам один из самых ярких хитов 90-х. Удивительно, но вроде бы случайный набор слов на самом деле вовсе не такой бессмысленный. Коллектив сформировался в далеком 1996 году. Тогда 16-летний музыкант Илья Митько решил создать собственный рок-бэнд. Деньги на первые инструменты и оборудование Митько со своим приятелем заработали на стройке. Ну а наша композиция вошла в трек-лист альбома «Нам с тобою было супер» в 1999-м. Интересно знать, пластинка представляла собой переиздание сборника «Человек идет и улыбается». Он вышел 2 годами ранее.

0: Boy.
1: Удивительно, но странные слова из припева не просто набор букв, а название аттракционов в Минском парке. Так, при работе над текстом будущего хита Митько планировал отдать готовый трек руководству парка, чтобы его включали с колонок для посетителей, а летом взять группу и сыграть композицию уже вживую со сцены. Но из 12 треков альбома на всю страну прогремел тот, который был записан исключительно для одной локации. Сначала песня попала в ротацию местных радиостанций, затем в КВН. Сборная Белорусского государственного университета сделала на ее основе запомнившийся зрителям юмористический номер. И это сильно продвинуло композицию. Она стала набирать популярность в России.
2: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
1: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле, еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: Один из самых первых винных складов в России появился в городе Шуя в 1899 году. В те времена завод выпускал до 300 тысяч ведер водки в год.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,9.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Алены Апиной и Мурата Насырова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Москва рассчитывает, что в ходе визита Владимира Путина в Китай получится решить вопросы с проектом трубопровода «Сила Сибири-2», сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к российскому правительству. По их информации, Россия надеется, что потрясения на энергетических рынках, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, сделают Китай более гибким в переговорах по контракту на цены на газ для этого трубопровода. Китайские чиновники выразили заинтересованность в ускорении переговоров, но существенного прогресса пока нет, отметил один из российских чиновников. США навязчиво пытаются присоединить Китай к переговорам по контролю над вооружениями, не считаясь тем, что он против, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Он также напомнил о позиции Великобритании и Франции, которые категорически отказываются участвовать в гипотетическом разговоре об ограничениях на ядерные арсеналы. Рябков подчеркнул, что для России одним из ключевых вопросов остается совокупный ядерный потенциал стран НАТО. Федеральная налоговая служба предоставила 86 угольным организациям рассрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых и страховых взносов до конца года. Об этом сообщил замминистра энергетики Дмитрий Исламов. Он напомнил, что отсрочку ранее получали 138 организаций с 1 июня прошлого года по 1 мая нынешнего. До 15 апреля предприятия, которые претендуют на предоставление рассрочки, должны были предоставить Минэнерго программы финансового оздоровления. Это сделали 97 организаций. Планы 86 одобрены. Российская угольная отрасль переживает глубокий кризис из-за падения мировых цен, дорогой логистики и экспортных ограничений из-за санкций. Апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда установила, что Андрей Разин не автор песен группы «Ласковый май». Тем самым удовлетворена жалоба вдовы певца Юрия Шатунова Светланы на решение Хостинского районного суда Сочи об установлении авторства песен за Разиным. Суд согласился с доводом заявителя о том, что позиция Разина более чем противоречива с учетом того, что в 2005 году он назвал автором спорных произведений основателя группы Сергея Кузнецова. Однако через два года вдруг вспомнил, что автор он сам. В ноябре прошлого года продюсеры объявили международный розыск по делу о мошенничестве. Он продал дом и уехал в США. По данным следствия, Разин использовал поддельный договор с Кузнецовым, что позволяло ему получать выплаты как правообладателю произведений. Обменные фестивали кино между Россией и Китаем состоятся летом этого года. В июне в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке представят новинки китайского кино. В августе города Китая посетит очередной российский кинофестиваль, сообщила министр культуры Ольга Любимова. По итогам встречи с заместителем заведующего отделом пропаганды Центрального комитета Компартии КНР в рамках рабочего визита в Китай. По оценке Любимовой, потенциал обменов в сфере кинематографии между странами неисчерпаем. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Шурпа – заправочный суп или мясной бульон у тюркских народов, который получил распространение на Востоке. Любим он и в ряде регионов нашей страны. Шурпа, по сути, это жирный насыщенный бульон из баранины или говядины. Он заправлен крупно нарезанными овощами – картофелем, морковью, большим количеством лука, помидорами и зеленью. Нередко используются и фрукты, например, яблоки или даже сливы. Суп встречается везде – от Алтая до Молдовы. Но рецепты сильно отличаются. Например, в Средней Азии популярен вариант, когда мясо и овощи сначала обжариваются, а потом заливаются водой и 2 часа тушатся для большего вкуса. В советские годы кулинары из Узбекской ССР познакомили всех с наваристой шурпой. Ее подавали и в столовых, и дома на обед. Готовили в основном из говядины. Такой рецепт можно найти, кстати, в знаменитой книге о вкусной и здоровой пище. Тут хозяйкам предлагали добавлять в суп томатную пасту. Вообще же шурпа в переводе с арабского означает суп. В молдавской кухне он, например, известен как чорба, а в чувашской – шурпе. В каждой стране есть свои особенности приготовления. Например, в Туркменистане суп делают с рыбой, а в Молдавии – на квасе. Важный ингредиент любой шурпы – свежая зелень. Практически в каждом регионе в состав супа входит петрушка, укроп или ароматная кинза. И, наконец, у всех народов шурпа – это знак гостеприимства и символ заботы и тепла.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: В Абакане около 300 солнечных дней в году. Благодаря этому тут научились выращивать несвойственные здешнему климату фрукты, такие как вишни и абрикосы.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Но я влюблен, пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Евы Польны в честь дня рождения.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Силы противовоздушной обороны сбили 8 беспилотников над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По данным новостного агрегата «Росмедва», это главная новость часа. Дрозденко предупредил, что в регионе возможно ограничение мобильного интернета. В Белгородской области местный житель погиб в селе Новая Нелидовка при детонации дрона, сообщил оперативный штаб региона. В Курской области 2 человека ранены в селе Сторожевое в результате атаки беспилотника, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Ранее в этот день Минобороны сообщило, что силы ПВО за 6 часов сбили 70 беспилотников над регионами. За ночь были уничтожены 315 дронов. Сергей Собянин освободил от должности сразу 8 глав управ районов Москвы по их инициативе. Свои посты покинули Андрей Журавлев, Крюкова, Иван Лахно, Крылатская, Евгений Мамотов, Северная Тушина, Юрий Нечаев, Арбат, Игорь Овчинников, Савеловский, Алексей Прокудин, Северная Бутова, Олег Пундель, Кузьминки, Сергей Титов, Восточная Измайлова. Некоторые из них отличились в публичном поле. Так, например, Иван Лахно возглавлял Крылатское на фоне затяжных споров вокруг Крылатских холмов и благоустройства природной территории. Юрий Нечаев до работы в системе московских управ, по данным СМИ, сотрудничал с Ларисой Долиной. Все главы были назначены в разные годы. Суд в Тюмени приговорил 71-летнюю пенсионерку к 9 годам колонии общего режима за призыв совершить госпереворот и попытку вербовки военнослужащих. Об этом сообщили в Региональном управлении Федеральной службы безопасности. Женщина пропагандировала идею о незаконном прекращении существования Советского Союза. По данным ФСБ, вместе с сообщниками, приверженцами запрещенного движения, она склоняла военнослужащих присоединиться к Совету народных депутатов Тюменской области РСФСР для дальнейшего насильственного захвата власти. Евросоюз намерен расширить применение удобрений на основе коровьего навоза и органических отходов на фоне роста цен на традиционные удобрения и стремления сократить зависимость от импорта. Как сообщила газета «Политика», Брюссель делает ставку на долгосрочные меры, потому что самые быстрые – это отмена пошлин на импорт из России и Белоруссии. При этом часть фермеров и отраслевых объединений рассчитывала на более быстрые решения для сдерживания роста затрат. Рост цен на удобрения в Европе связан в том числе с подорожанием газа и напряженностью на мировом рынке после перебоев в судоходстве через Ормузский пролив. Выставка «Великолепие русской живописи 19-20 веков». Шедевры из собрания Владимира Пешича откроются завтра в Париже в Российском духовно-культурном православном центре. Проект охватит свыше 150 лет истории русской живописи и представит 12 направлений русского искусства. Об этом сообщил ТАСС автор, сербский коллекционер Владимир Пешич. Проект также носит просветительский характер. Он познакомит публику не только с шедеврами русских классиков, но и с важными моментами истории России. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

каждый год забываю, что май в России – это не старт лета, а последний шанс выгулять зимний пуховик перед июньской жарой. Весна. Радио «Родные».

0: Очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как не заснуть за рулем? И сходу совет номер один, крайне удивительный. Создать некомфортную обстановку в автомобиле. Один из автоэкспертов метко заявил, что люди порой засыпают за рулем автомобиля, но никогда не дремлют на мотоцикле. Действительно, в современных машинах уровень комфорта крайне высокий. Так можно открыть окно, и поток воздуха начнет бодрить вас почти так же, как если бы вы ехали на мотоцикле. Да и сильный шум в салоне гарантирован. Спинку водительского кресла лучше установить вертикально. В таком положении неудобно сидеть, но проще концентрироваться. Еще один хороший способ взбодриться – съесть что-нибудь кислое с ярко выраженным вкусом. Подойдет лимон, апельсин, грейпфрут или зеленое яблоко. Следующий вариант приятный – разговаривать с попутчиком. Ну а если все перечисленные варианты исключены, то отличным решением будет остановиться и поспать 20-30 минут. После сна желательно совершить короткую пробежку, сделать приседания, отжимания и другие бодрящие упражнения. А перед возвращением в салон умыться холодной водой. И, конечно, лучше всего перед поездкой хорошо выспаться.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: В 2004 году кинорежиссер Александр Митта снял в городе Выкса многосерийный фильм «Лебединый рай».
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Вячеслава Бутусова и группы А-Студио. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Путин отправился в государственную резиденцию для почетных гостей. Президент у трапа самолета ожидал кортеж во главе с автомобилем «Аурус» с китайскими номерами, на котором он будет перемещаться в ходе визита. Поездка Путина приурочена к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Основным рабочим днем визита будет среда. Предпосылок для возобновления комплексного стратегического диалога между Россией и США не просматривается, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Так он ответил на вопрос, планируются ли консультации между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности. При этом Рябков отметил, что активизация усилий европейских стран по формированию независимого от США ядерного потенциала в первую очередь предмет для обсуждения внутри НАТО. Великобритания выпустила лицензию на разрешение импорта дизтоплива и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Как сообщило правительство, оно вступает в силу с 20 мая, имеет бессрочный характер и подлежит периодическому пересмотру министром внутренних дел. Он имеет право в любое время изменять, отзывать или приостанавливать действие данной лицензии. Днем ранее Министерство финансов США продлило на 30 дней истекшее исключение из санкций в отношении российской нефти, которая перевозится морем на фоне нефтяного кризиса из-за перекрытия Армузского пролива. Росфинмониторинг внес писательницу и феминистку Дарью Серенко, которая признана иноагентом в список террористов и экстремистов. Она руководит феминистским антивоенным сопротивлением. Эта организация признана нежелательной, запрещена, а также включена в список иноагентов. По данным ведомства, Серенко собирала средства в поддержку Украины, способствовала публичному продвижению лиц, которые участвуют в протестных движениях, распространяла информацию о деятельности иноагента. Весной 2024 года МВД объявила Дарью Серенко в розыск по уголовной статье, какой конкретно не уточнялось. «Театр – живой организм, потому любое мнение зрителя идет ему на пользу», заявила на сцене режиссер, худрук театра «Модерн» Юрий Грымов. Однако, по его словам, если после спектакля обсуждают лишь костюмы и декорации, значит, режиссер не справился со своей задачей. Ранее худрук театра имени Ермолова Олег Меньшиков назвал театральной катастрофой спектакль МХТ имени Чехова «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли. Он также заметил, что многие постановщики прикрывают спорные решения фразой «Я так вижу». По словам Грымова, в том, что сегодня многие ругают спектакль, есть свой плюс, гораздо хуже, когда в прессе обсуждают дороговизна билетов и больше ничего. Каждый, придя на спектакль, имеет право высказывать свое мнение, в этом нет ничего обидного, заключил собеседник НСН. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Вы слушаете

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Село Александровское – одно из самых больших сел в мире.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.3 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: беспроводных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Евы Польны в честь дня рождения

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом, который приурочен к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами. Во время двухдневного визита президент проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпина. По итогам они планируют подписать совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и стратегического взаимодействия, а также около 40 двусторонних документов. Президента сопровождают 5 вице-премьеров, 8 министров, а также глава Центробанка. Кремль заявил о самых серьезных ожиданиях от визита. Там также отвергли какую-либо связь визита Путина с посещением Китая Дональдом Трампом на прошлой неделе. Поезда, которые следовали из Крыма с опозданием из-за приостановки движения по мосту в ночь на понедельник, прибыли на станции назначения или вошли в график. Об этом сообщил Grand Service Express, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь. По направлению на полуостров задерживаются 3 поезда, поскольку они отправились с начальных станций позже из-за опоздания предыдущих составов. Это 2 поезда в Симферополь из Москвы и 1 в Севастополь из Санкт-Петербурга. Время задержки от 45 минут до 2 часов. Крымский мост был перекрыт более 10 часов, причины не назывались. Новый вид испытаний управления беспилотниками добавят в нормы комплекса ГТО. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев на Всероссийском съезде учителей физкультуры в Тульской области. Управление небольшими дронами с этого года тестируется в классе 75 мм. Со следующего года испытание начнется по всей стране. Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, ранее сообщил о подготовке первого учебника по физкультуре. Десятки килограммов кокаина в эквадорских бананах обнаружено в 2 супермаркетах сети Lidl в Нидерландах. Источники близкой ситуации заявили изданию NL Times, что наркотики нашли в провинции Северный Брабант. Кокаин изъят и уничтожен. Полиция расследует его происхождение. Пока следователи не разглашают информацию о конкретном количестве видах обнаруженных наркотических веществ, а также о том, проводились ли проверки в других супермаркетах. Пресненский суд Москвы арестовал на 15 суток блогера Марка Булуха, который прокатился по центру столицы на диване вместе с пранкером Эдвардом Биллом, настоящим имя которого Эдуард Биль. В мае они проехались по Патриаршим прудам на диване, который был закреплен на 2 самокатах. Свою поездку они снимали на камеру. В результате за ними на дороге образовалась автомобильная пробка. Булух неоднократно оказывался в полиции после съемок скандальных пранков. Билла также привлекали к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Кроме того, в апреле 2021 года спорткар блогера вылетел на встречную полосу в центре Москвы. Одна из пострадавших попала в реанимацию. В марте 2022 года суд приговорил его к 1 году и 2 месяцам заключения. Спустя 10 месяцев Билл вышел на свободу. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

на даче я чувствую себя героем хоррора. Открываю дверь в дом после зимы и молюсь, чтобы там не поселилась новая цивилизация пауков. Весна. Радио родных дорог.

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
1: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь, где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
3: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Город Васюки из романа «12 стульев» — это прообраз города Козьмодемьянск.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Данка и Игоря Корнелюка. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Переговорный процесс по регулированию конфликта на Украине находится в тупике. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине. По словам дипломата, никаких сигналов из Киева о готовности продвинуться в деле регулирования не видно. Небензя заметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отдать приказ о прекращении огня и вывести войска с российских территорий, включая Донбасс. Постпред также заявил, что Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта. Силы противовоздушной обороны за 6 часов сбили 56 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами России, сообщило Министерство обороны. Дроны уничтожены с 14 часов до 20 над 10 областями и Крымом. Ранее в этот день Минобороны сообщало, что силы ПВО за ночь уничтожили 315 беспилотников над регионами, а также над акваторией Азовского моря. Состоялся первый испытательный полет прототипа двухместного российского истребителя пятого поколения Су-57, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Этот вариант будет обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями истребителя боевого управления. В октябре 2022 года на аэродроме Ли имени Громова в подмосковном Жуковском состоялся первый полет модернизированного истребителя Су-57. В феврале глава Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что Россия в этом году планирует поставить зарубежным партнерам Су-57. Первым покупателем стал Алжир. Следственный комитет начал проверку по факту взрыва газового баллона на стройке судебного квартала в Санкт-Петербурге, сообщили в городском следственном комитете. Как передает Фонтанка, газовый баллон грузовика взорвался вечером, когда машина с материалами подъехала к стройке. Водитель покинул автомобиль до взрыва. По данным издания, один рабочий погиб, двое человек получили ранения. Судебный квартал находится в Петроградском районе Петербурга. Там строят здания Верховного суда и судебного департамента, инженерно-технический блок, жилой комплекс, а также дворец танцев Бориса Эйфмана. Застройщиком выступает структура управления делами президента. Творческий вечер Айда Пушкина «Айда знаем кто», посвященный историям и жизни поэта и его произведениям, состоялся в Московском театре Всеволода Шиловского. Как отметили в пресс-службе, Пушкина нет уже почти 200 лет, а его идеи не просто опередили время, но и до сих пор задают тренды. Это он, автор первого литературного фэнтези на русском языке, первого реалити в нашей литературе и первого стихотворного сериала. Пушкин придумал выпускать произведения в формате мини-книжек, а также первым среди авторов в России монетизировал литературный контент. А еще создал новую русскую прозу, все, что после него стало массовой популярной литературой. Следующий творческий вечер Айда Пушкина «Айда знаем кто» пройдет в День русского языка 6 июня. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Дискотека Ориент».
2: Всем привет, с вами «Отпетые мошенники».
3: Всем привет, с вами группа «Фабрика».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: куда никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. В Бийске при безоблачной погоде можно рассмотреть полет ракетоносителей, запущенных с космодрома Байконур.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 109 FM.

0: Мила весточку шепни. Знаю, ждет меня
1: моя красавица.
0: Проглядела в ночь глаза.

0: увезет меня она.
1: На радио «Родных дорог» идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
2: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
3: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
4: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: родных дорог.
1: Радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Евы Польны в честь дня рождения.

0: В Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом. В аэропорту Пекина президент России приветствовал член Политбюро ЦК Компартии КНР, министр иностранных дел Ван И. Был выстроен почетный караул. После церемонии встречи Путин отправился в государственную резиденцию для почетных гостей. Президент у трапа самолета ожидал кортеж во главе с автомобилем «Аурус» с китайскими номерами, на котором он будет перемещаться в ходе визита. Поездка Путина приурочена к 25-летию подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем. Основным рабочим днем визита будет среда. Предпосылок для возобновления комплексного стратегического диалога между Россией и США не просматривается, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Так он ответил на вопрос, планируются ли консультации между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности. При этом Рябков отметил, что активизация усилий европейских стран по формированию независимого от США ядерного потенциала в первую очередь предмет для обсуждения внутри НАТО. Великобритания выпустила лицензию на разрешение импорта дизтоплива и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Как сообщило правительство, оно вступает в силу с 20 мая, имеет бессрочный характер и подлежит периодическому пересмотру министром внутренних дел. Он имеет право в любое время изменять, отзывать или приостанавливать действие данной лицензии. Днем ранее Министерство финансов США продлило на 30 дней истекшее исключение из санкций в отношении российской нефти, которая перевозится морем на фоне нефтяного кризиса из-за перекрытия Армузского пролива. Росфинмониторинг внес писательницу и феминистку Дарью Серенко, которая признана иноагентом в список террористов и экстремистов. Она руководит феминистским антивоенным сопротивлением. Эта организация признана нежелательной, запрещена, а также включена в список иноагентов. По данным ведомства, Серенко собирала средства в поддержку Украины, способствовала публичному продвижению лиц, которые участвуют в протестных движениях, распространяла информацию о деятельности иноагента. Весной 2024 года МВД объявила Дарью Серенко в розыск по уголовной статье, какой конкретно не уточнялось. Театр – живой организм, потому любое мнение зрителей идет ему на пользу, заявила на сцене режиссер, худрук театра «Модерн» Юрий Грымов. Однако, по его словам, если после спектакля обсуждают лишь костюмы и декорации, значит, режиссер не справился со своей задачей. Ранее худрук театра имени Ермолова Олег Меньшиков назвал театральной катастрофой спектакль МХТ имени Чехова «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли. Он также заметил, что многие постановщики прикрывают спорные решения фразой «Я так вижу». По словам Грымова, в том, что сегодня многие ругают спектакль, есть свой плюс, гораздо хуже, когда в прессе обсуждают дороговизна билетов и больше ничего. Каждый, придя на спектакль, имеет право высказывать свое мнение. В этом нет ничего обидного, заключил собеседник НСН. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Твоя умная колонка тоже с нами.
2: Неважно, кто у тебя живет.
1: Маруся от ВК.
2: Алиса от Яндекса.
1: Или Салют от Сбера.
2: Просто скажи.
1: Включи радио родных дорог.
2: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
1: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
2: Радио родных дорог.

0: закрыть дачный сезон в мае. Это героически протопить дом 3 часа, чтобы переночевать 1 ночь и уехать обратно в город с радикулитом. Весна. Радио родных дорог.
1: Дай сигарету, я ее докурю.

0: Основанный в 1896 году, находится в Калининграде. Здесь можно встретить более 300 видов животных, а сам зоопарк является культурным и историческим наследием города.
1: Знаем,

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: далеко. Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и Алены Апиной. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: В Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Переговорный процесс по регулированию конфликта на Украине находится в тупике. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине. По словам дипломата, никаких сигналов из Киева о готовности продвинуться в деле регулирования не видно. Небензя заметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отдать приказ о прекращении огня и вывести войска с российских территорий, включая Донбасс. Постпред также заявил, что Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта. Силы противовоздушной обороны за 6 часов сбили 56 беспилотников вооруженных сил Украины над регионами России, сообщило Министерство обороны. Дроны уничтожены с 14 часов до 20 над 10 областями и Крымом. Ранее в этот день Минобороны сообщало, что силы ПВО за ночь уничтожили 315 беспилотников над регионами, а также над акваторией Азовского моря. Состоялся первый испытательный полет прототипа двухместного российского истребителя пятого поколения Су-57, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Этот вариант будет обладать функционалом учебно-боевого самолета и возможностями истребителя боевого управления. В октябре 2022 года на аэродроме Ли имени Громова в подмосковном Жуковском состоялся первый полет модернизированного истребителя Су-57. В феврале глава Рособоронэкспорта Александр Михеев сообщил, что Россия в этом году планирует поставить зарубежным партнерам Су-57. Первым покупателем стал Алжир. Следственный комитет начал проверку по факту взрыва газового баллона на стройке судебного квартала в Санкт-Петербурге, сообщили в городском следственном комитете. Как передает Фонтанка, газовый баллон грузовика взорвался вечером, когда машина с материалами подъехала к стройке. Водитель покинул автомобиль до взрыва. По данным издания, один рабочий погиб, двое человек получили ранения. Судебный квартал находится в Петроградском районе Петербурга. Там строят здания Верховного суда и судебного департамента, инженерно-технический блок, жилой комплекс, а также дворец танцев Бориса Эйфмана. Застройщиком выступает структура управления делами президента. Творческий вечер Айда Пушкина «Айда знаем кто», посвященный историям и жизни поэта и его произведениям, состоялся в Московском театре Всеволода Шиловского. Как отметили в пресс-службе, Пушкина нет уже почти 200 лет, а его идеи не просто опередили время, но и до сих пор задают тренды. Это он, автор первого литературного фэнтези на русском языке, первого реалити в нашей литературе и первого стихотворного сериала. Пушкин придумал выпускать произведения в формате мини-книжек, а также первым среди авторов в России монетизировал литературный контент. А еще создал новую русскую прозу, все, что после него стало массовой популярной литературой. Следующий творческий вечер Айда Пушкина «Айда знаем кто» пройдет в День русского языка 6 июня. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Вы слушаете

0: Песня из сборника «Союз номер 9». 1993 год.
1: Алена Апина. «Танцевать до утра».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Себиш – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Родных дорог.
1: Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Шуры» в честь дня рождения в одном миксе.

0: Песня из сборника «Союз номер один». Год 1991.
1: А студио «Белая река».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

шпионил за мной, следил за мной взглядом, бесшумный конвой. И вот я

0: Уральские горы – это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

мая я выхожу во двор, слышу запах черемухи и на секунду снова чувствую себя ребенком, у которого впереди целое лето, а не ипотека и два дедлайна. Весна

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и Марины Хлебниковой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Алатырь находится самая высокая в России монолитная колокольня.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.